Работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Ростикс. Всегда

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Игорь, всем привет, удачной работы, и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за проделал на работу, а Чикен FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, где-то кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: На связи Токмок, ресторан в Кыргызстане. Ресторан Токмок – самые лучшие, вы просто пушки, и желаю отличной смены. А мы и присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Добрый день. Ресторан «Токмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директора ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: На радио поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostix Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайб и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostix Dance Club и ловим свой музыкальный вайб.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьеры лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: «Ростикс». Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Мухаммед, на связи Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторану на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm. Chicken FM.

Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет. И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет Есмине, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Chicken FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Chicken FM с

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Мария из ресторана «Ростик» с Мурино. Она передает привет всему Мурино, всем ресторанам Санкт-Петербурга и персонально коллеге Тёме. Хорошего дня, отличного настроения всем. Ребята, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. Достижение.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи Юлия Хоменко, Русик Сосихинская, город Барнаул. И сегодня у нас особенный повод для улыбки и теплых слов. В нашем любимом ресторане «Ростикс» праздник день рождения отмечает заместитель директора Татьяна Сипачева. Знаете, есть такие люди, рядом с которыми даже самый суетный день становится чуть спокойнее. Татьяна именно такая. Для нашего коллектива она не просто руководитель, она тот человек, который первым приходит на помощь. Каждый день Татьяна держит в голове десятки мелочей. От того, чтобы на кухне все шло как по маслу, до того, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью одной большой команды. Она помнит, у кого сегодня смена, у кого трудный день, кому стоит просто сказать: «Ты молодец, ты справляешься». И это, пожалуй, самое ценное. Говорят, что ресторан – это не только про еду, это про атмосферу, про заботу. Во многом эта атмосфера – заслуга Татьяны. За ее спокойствием и уверенностью стоит огромнейший труд, который часто остается за кулисами. Но мы это знаем, и сегодня хотим, чтобы об этом узнали и вы. Татьяна, в этот день хочется пожелать, чтобы ваша доброта и энергия возвращались к вам стократно. Пусть каждый день радует маленькими победами и большими поводами для счастья. Пусть рядом будут люди, которые ценят все, что вы делаете. Пусть хватает времени на себя, на мечты, на те самые моменты, ради которых мы и живем. От всей команды «Ростикс», от всего сердца, с днем рождения, Татьяна! Пусть этот год будет наполнен светом, радостью и теми самыми приятными мелочами, которые делают жизнь по-настоящему счастливой.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростикс Лазурный». Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도 결국

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам написать можно через портал chicken.fm. Это сделала Рита из ресторана «Ростик Саура» в Новосибирске. Рита передает привет самому любимому менеджеру Кольцова Кириллу Козыреву и любительнице цветов Галине Пахомовой из нашего ресторана «Аура Новосибирск». Пусть дела у вас идут в гору, а смены идут продуктивно.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit. И Настя Негода представляет.

0: от 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП Хит Лайв, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты, твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис. Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и «Топ Хит Чарт». И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июньский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч эфиров только на радио.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкова — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

КенФМ на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на Top Hit Live. Встречайте! Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фары ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты топ-хит на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте!
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Топ-хит чарт с Настей Негодой.
1: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик энд Асти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Top Hit Music Awards». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на 4-м месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду, давайте просто еще раз послушаем этот хит «Градусы на ресницах».
0: 4

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте «Топ Хит Лайв». Дело в том, что перед началом концерта «Топ Хит» назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айсбергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бервульф. Базовый минимум Мия Бойко и Жиганская в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как Holy Flame. Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», «Саян»,

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Команда «Большое сердце».
1: Прихана Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий, с другой ходим периодически сдаем, да.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанций он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.
0: Лидер топ-хит.

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании Стани Ткачук и Басты завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Академии/Амбассадор и включай амбассадорский режим.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда, детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по 2 каждому ребенку.
0: «Дай 5». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это признание ресторану «Ростик» с Кольцова. И персонально Марии. Маша, ты классная. Продолжай в том же духе, у тебя все получится. Улыбок и хорошего настроения. Ребята, признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующее сообщение из ресторана Ростикс Бум в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрить сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример с Ани, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Ты, в конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил, и передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Мой наставник.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Ярлышову Варвару могу выделить тренера. Да все помогали по чуть-чуть, и все учили, всех, вот говорю, уже опять люблю, все хорошие, все всегда помогали.
0: «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: вместе с командой.
1: Следующее сообщение в эфире нашем из ресторана «Ростикс» в Калуге Маржела Жукова. «Привет Александре Митькиной. Саша, не грусти никогда. Улыбка тебе идет больше. Ты самый лучший замдиректора. Люблю, ценю, уважаю. Хорошей смены, пупсик».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи Юлия Хоменко, Русик Сосихинская, город Барнаул. И сегодня у нас особенный повод для улыбки и теплых слов. В нашем любимом ресторане «Ростикс» праздник день рождения отмечает заместитель директора Татьяна Сипачева. Знаете, есть такие люди, рядом с которыми даже самый суетный день становится чуть спокойнее. Татьяна именно такая. Для нашего коллектива она не просто руководитель, она тот человек, который первым приходит на помощь. Каждый день Татьяна держит в голове десятки мелочей. От того, чтобы на кухне все шло как по маслу, до того, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью одной большой команды. Она помнит, у кого сегодня смена, у кого трудный день, кому стоит просто сказать «ты молодец, ты справляешься». И это, пожалуй, самое ценное. Говорят, что рестораны – это не только про еду, это про атмосферу, про заботу. По многом эта атмосфера – заслуга Татьяны. За ее спокойствием и уверенностью стоит огромнейший труд, который часто остается за кулисами. Но мы это знаем, и сегодня хотим, чтобы об этом узнали и вы. Татьяна, в этот день хочется пожелать, чтобы ваша доброта и энергия возвращались к вам стократно. Пусть каждый день радует маленькими победами и большими поводами для счастья. Пусть рядом будут люди, которые ценят все, что вы делаете. Пусть хватает времени на себя, на мечты, на те самые моменты, ради которых мы и живем. От всей команды «Ростикс», от всего сердца, с днем рождения, Татьяна! Пусть этот год будет наполнен светом, радостью и теми самыми приятными мелочами, которые делают жизнь по-настоящему счастливой.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Мы передаем привет и признание. Следующее признание — ресторан «Ростик» с Долина. На связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана. Всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет. И вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: FM.
1: Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростикс. Приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: Chicken FM. Радио большой команды

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

амбассадоры Rostix. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за продел на работу, а Chicken FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.
2: Chicken FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторан «Свобода и год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они их забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть, отучим с другой еще тоже компанией. То есть, они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.

Разбитое сердце, до тебя не верился. Я обращаюсь к небесам, я молился до тебя, после снова о тебе писал. Если спросят про боль мою, в чем причина, я не задумываясь, назову им твое имя. Я в четырех стенах, тишина.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostik's. Всегда на волне.
3: Good beats.
1: Chicken FM.
3: Turn it up.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostix Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайп и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostix Dance Club и ловим свой музыкальный вайп.
2: Вайп Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков.

0: ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Rostix». Зажигаю

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, привет. И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет Ясмине, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Чикен FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом.
2: Чикен FM в твоем стиле.
3: I can't get no sleep.

0: Супер-команда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Анастасия, я из ресторана Ленина, Магнитогорск. Хочу пожелать всем хорошего дня и заказать песни BTS Not Today.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Даем стиля. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Анжела, ресторан Владикавказ, Гнида. Хочу передать привет своей команде. Прошу поставить песню Just Key, не уходи.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Просыпайся. Работа есть в

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет, летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Rostix.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: эфире Chicken FM.
1: Есть твой трек, который слушают только твои друзья. Пора расширять аудиторию, отправляя его в проект «Музыка нашей команды». И пусть его услышит весь Ростикс. Электронный адрес – radiosobakachicken.fm. И да, помни, ты сотрудник, трек без лишнего экшена, плюс небольшая подводка. И все, ты уже не просто слушатель, ты в эфире Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Игорь, всем привет, удачной работы, и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

mind. 'Cause sexy, you be all I see.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: На связи Такмок, ресторан в Кыргызстане. Ресторан Такмок самые лучшие, вы просто пушки. Желаю отличной смены. А мы присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит с

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт academy/ambassador и включай амбассадорский режим.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» и «Шкарала».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Добрый день. Ресторан «Такмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директора ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

Hit him with the track.

0: связи с командой.
1: Мухаммед, на связи Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил. И передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле. Последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Chicken.fm – наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Ростикс. На полную.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростик с приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Калинский». Илья. Можете хостес выйти, помочь, заказать через приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалиду на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, на связи Мария из ресторана «Ростик» с Мурино. Она передает привет всему Мурино, всем ресторанам Санкт-Петербурга и персонально коллеге Тёме. Хорошего дня, отличного настроения всем. Ребята, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростик» с Лазурной. Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

Это Чекин ФМ. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Чекин ФМ. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Чекин ФМ.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on.

0: harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.
1: Thank you.

Tiga, tiga, tiga, tiga.

0: Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Лихино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказа, например. У нас есть таблицы для заказа, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекомиссии, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Настоящий слэй-вайб.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

So, have you ever done this before? Aren't you afraid?

fin.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набрать от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Max по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Rustic's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

8 et 8 font 16. Répétez. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8.

Rostix Dance Club. На Chicken FM.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужен ритм и немного движения прямо на смене. Тогда включай Rostix Dance Club. Легкий притоп у панировки, кивок в такт указ, и вот рабочее место превращается в мини-танцпол. С хорошим битом все делается быстрее и веселее. Каждый вечер с 8 вечера до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана Rostix Boom в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрить сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример с Ани, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире нашем из ресторана «Ростикс» в Калуге. Маржела Жукова. Привет, Александре Митькиной. Саша, не грусти никогда. Улыбка тебе идет больше. Ты самый лучший замдиректора. Люблю, ценю, уважаю. Хорошей смены, пупсик.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: gonna stay forever.
1: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
2: Большое сердце — это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Более год». У нас есть и признание, выдаем карточки признания, а также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время в пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ, мы передаем привет и признание. Следующее признание ресторану «Ростик» с Долина, на связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана, всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет, и вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой, отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам, но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть любимый трек, и ты его не слышишь на Чикен ФМ. Пора его включить самому. Рубрика «Заказ принят открыто». Переходи в телеграм-канал Яврустикс, находи закреп и отправляй голосовуху. Кому привет и что ставим? Дальше просто слушай эфир и жди свою песню на самом сочном радио.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Близко к дому, узнаваемая компания.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помигни, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как
1: Анжи. Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик» с Корстом в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: дарил бы всем подряд.
1: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.